Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио З.
1: Мир по кусочкам собрав, не потеряв головы, я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

держись, моря, будет туман, прорвемся. Ты держись, моря, будет туман, прорвемся.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радіо З.
1: Світало. Устало кружили мысли, как птицы. Вновь и вновь напоминай мне строй.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Радио Z.
1: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок. Все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям. Я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
2: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: безопасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.
2: Странно, но не было больно. Было больше обидно. Не за себя, за своих, за ребят. Сыпало небо, сверху все видно. По земле, чтоб еще раз увидеть тебя.

холодно, все трясет и трясет.

Странно, но не было больно. Было больше обидно. Да не за себя, за друзей, за ребят. Так плакало небо, оттуда ж все видно, как я полз по земле.

0: Прости меня, мамка.
1: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 20 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Редактор

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Где вы, мои демоны, прячетесь внутри дрожат?

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
6: Звони 8 800 621 75.
5: Не габаритика. Работа рядом.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 20 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 700.

0: Правовой ликбез.
1: Семейная налоговая выплата. Кому положено и как получить? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко.
2: Социальный фонд открыл прием заявлений на новую меру поддержки для семей с двумя и более детьми – ежегодную семейную выплату. Теперь родители могут обратиться за пособием через портал госуслуг, клиентские службы фонда и МФЦ. Для оформления понадобится подать заявление, остальные сведения социальный фонд соберет и проверит самостоятельно. Подача таких заявлений производится до 1 октября текущего года. Социальный фонд рассмотрит заявление семьи в течение 10 рабочих дней и в течение дня после вынесения решения уведомит родителя о результате. В случае одобрения средств будут перечислены в пределах 5 рабочих дней. При определении права на выплату применяются правила оценки доходов и имущества, знакомые многим семьям по оформлению других детских пособий. В доходах учитываются заработная плата, пенсии, стипендии, доходы от самозанятости, алименты, выплаты по договорам, проценты по вкладам, единое пособие. Не берутся в расчет такие выплаты, как материнский капитал, государственные субсидии или приобретение жилья или транспорта, выплаты по уходу за нетрудоспособными людьми, налоговые вычеты и некоторые другие. Имущество семьи оценивают по тем же критериям, что и для единого пособия. Допустимо иметь по одному объекту недвижимости каждого типа – квартиру, дом, дачу, гараж и земельный участок, без ограничений по площади. При наличии нескольких объектов действуют лимиты. Суммарная площадь квартир не должна превышать 24 квадратных метров на одного человека в семье. Площадь домов – 40 квадратных метров, а общая площадь земельных участков – 0,25 гектар в городе или 1 гектар на селе. Кроме того, допускается иметь автомобиль, моторную лодку, трактор или другой вид самоходной техники. Многодетные семьи, семьи, в которых есть инвалид, а также семьи, получившие автомобиль в качестве меры поддержки от государства, могут иметь по два однотипных транспортных средства. Право на семейную выплату представлено обоим работающим родителям, а также усыновителям, опекунам и попечителям, воспитывающих двух и более детей до 18 лет, либо до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении. Среднедушевой доход в семье при этом не должен превышать в 2025 году 1,5 прожиточного минимума в регионе проживания. Выплата назначается только при отсутствии долгов по алиментам. Семьям, которым будет одобрена семейная выплата, уплаченный налог на доходы физлиц пересчитывается по ставке 6%. Разница возвращается единовременным платежом.
0: Правовой ликбез.

Здравствуй, любимая. Как ты там без меня? Я тоже очень сильно скучаю. Ты только жди меня, и я обязательно вернусь.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГОЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: иду. Партнер следующего музыкального часа на радио Z — ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z.
3: Информационный партнер программы новости — компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
4: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
5: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Россия вернула из украинского плена 103 бойца. Взамен передали 103 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны. Вернувшиеся из плена российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. С ними работает омбудсмен Яна Ландратова, сообщает Минобороны. Посреднические усилия при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты. Владимиру Путину предложат план из 7 пунктов для реформы экономики. Его представят на заседании президентского совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Эксперты подчеркнули, что без реформ рост российской экономики замедлится до 1,6%, что вдвое ниже целевых 3%. Создатели плана, в частности, предлагают использовать искусственный интеллект для автоматизации и роста производительности, перестроить систему подготовки кадров за счет перехода к непрерывному образованию и постоянному обновлению компетенций, перенаправить потоки капитала от низкопроизводительных компаний к более эффективным, перейти к модели, где основными драйверами экономики являются частные инвестиции и потребление, а не государственный спрос. Аналитики также отметили, что в прошлом инвестиционном цикле экономика росла за счет строительства транспортной инфраструктуры, прекращения оттока капитала из страны, прогресса в жилищном строительстве. Военнослужащим спасательных воинских формирований МЧС могут разрешить применять физическую силу и огнестрельное оружие при выполнении служебных задач. Такой законопроект при условии доработки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Поправки предлагается внести в закон о гражданской обороне, а также в закон о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов. Применение силы и оружия будет регламентировано. По общему правилу, военнослужащий должен предупредить о своих намерениях и предоставить время для выполнения требований. Исключения предусмотрены, например, при отражении нападений с использованием боевой или спецтехники. Вице-премьер Александр Новак дал поручение профильным ведомствам и нефтяным компаниям не допускать скачков цен на топливо, при необходимости оперативно ликвидировать дисбалансы, держать на контроле стоимость топлива для аграриев и розничные цены на заправках. На совещании правительства Федеральная антимонопольная служба доложила о результатах анализа биржевых, оптовых и розничных цен, а также фактах необоснованного завышения стоимости топлива. По результатам проверки возбуждены дела, а к участникам рынка применены меры воздействия. ФАС сообщила, что аграрии обеспечены горючим в достаточном объеме, уборочная компания идет штатно. Между тем, проблемы с топливом в некоторых регионах сохраняются. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Щедрые цены в нашем доброцене.
5: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», «Щедрая душа», 70 граммов 66,90.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
8: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
9: Звони 8 800 600 ровно 21 75.
8: Негабаритика. Работа рядом.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 20 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 740.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы «Новости» – компания Trinity Motors, официальный дилер «Солерс» в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? «Солерс» – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. «Солерс» справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку «Солерс Атлант» с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер «Trinity Motors». Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Оргобежна, здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Россия вернула из украинского плена 103 бойца. Взамен передали 103 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны. Вернувшиеся из плена российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. С ними работает омбудсмен Яна Ландратова, сообщает Минобороны. Посреднические усилия при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты. Владимиру Путину предложат план из 7 пунктов для реформы экономики. Его представят на заседании президентского совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Эксперты подчеркнули, что без реформ рост российской экономики замедлится до 1,6%, что вдвое ниже целевых 3%. Создатели плана, в частности, предлагают использовать искусственный интеллект для автоматизации и роста производительности, перестроить систему подготовки кадров за счет перехода к непрерывному образованию и постоянному обновлению компетенций, перенаправить потоки капитала от низкопроизводительных компаний к более эффективным, перейти к модели, где основными драйверами экономики являются частные инвестиции и потребление, а не государственный спрос. Аналитики также отметили, что в прошлом инвестиционном цикле экономика росла за счет строительства транспортной инфраструктуры, прекращения оттока капитала из страны, прогресса в жилищном строительстве. Военнослужащим спасательных воинских формирований МЧС могут разрешить применять физическую силу и огнестрельное оружие при выполнении служебных задач. Такой законопроект при условии доработки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Поправки предлагается внести в закон о гражданской обороне, а также в закон о государственной защите судей, должностных лиц, правоохранительных и контролирующих органов. Применение силы и оружия будет регламентировано. По общему правилу, военнослужащий должен предупредить о своих намерениях и предоставить время для выполнения требований. Исключения предусмотрены, например, при отражении нападения с использованием боевой или спецтехники. Вице-премьер Александр Новак дал поручение профильным ведомствам и нефтяным компаниям не допускать скачков цен на топливо, при необходимости оперативно ликвидировать дисбалансы, держать на контроле стоимость топлива для аграриев и розничные цены на заправках. На совещании правительства Федеральная антимонопольная служба доложила о результатах анализа биржевых, оптовых и розничных цен, а также фактах необоснованного завышения стоимости топлива. По результатам проверки возбуждены дела, а к участникам рынка применены меры воздействия. ФАС сообщила, что аграрии обеспечены горючим в достаточном объеме, уборочная компания идет штатно. Между тем, проблемы с топливом в некоторых регионах сохраняются. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
2: Телефон 372-672. 372-672.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
5: Звони 8 800 621 75.
4: Не габаритика. Работа рядом.
6: «Владис». Агентство недвижимости номер 1 в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Метеор, метеор, буря 32 на 5.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 20 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

уже, чтоб не взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Не демоны мы, и не ангелы, и не прокляты раем, и адом не благословлены. Мы – добровольцы русской армии. Здесь и сейчас, со всем миром на «вы». Ты вчера был строитель, он где-то руководил, этот лес валил, а тот за лесорубом следил. А сейчас вы пьете сиплый чай из одной кружки оловянной. И сжимает рука автомат, третий раз в жизни оружие в руках. Не ждет тебя прошлое здесь, не видится будущее впереди. Научись, выживи, сделай, будь лучше себя каждодневного, и тогда победишь. А когда это кончится, вспомни, что это было. Посмотри, как оно стало. Не улыбайся, остаток души сохрани. Чтобы гордо звучало потом: я доброволец в русской армии, и мир от скверны очистить смог ценою души.
2: Доброволец Маста.

поле с братом Колей на семи ветрах. Друг на друга, автоматы, пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад? Что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат?

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Радио Z.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК Сет Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Оргобежна, здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Россия вернула из украинского плена 103 бойца. Взамен передали 103 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны. Вернувшиеся из плена российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. С ними работает омбудсмен Яна Ландратова, сообщает Минобороны. Посреднические усилия при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты. Владимиру Путину предложат план из 7 пунктов для реформы экономики. Его представят на заседании президентского совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Эксперты подчеркнули, что без реформ рост российской экономики замедлится до 1,6%, что вдвое ниже целевых 3%. Создатели плана, в частности, предлагают использовать искусственный интеллект для автоматизации и роста производительности, перестроить систему подготовки кадров за счет перехода к непрерывному образованию и постоянному обновлению компетенций, перенаправить потоки капитала от низкопроизводительных компаний к более эффективным, перейти к модели, где основными драйверами экономики являются частные инвестиции и потребление, а не государственный спрос. Аналитики также отметили, что в прошлом инвестиционном цикле экономика росла за счет строительства транспортной инфраструктуры, прекращения оттока капитала из страны, прогресса в жилищном строительстве. Военнослужащим спасательных воинских формирований МЧС могут разрешить применять физическую силу и огнестрельное оружие при выполнении служебных задач. Такой законопроект при условии доработки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Поправки предлагается внести в закон о гражданской обороне, а также в закон о государственной защите судей, должностных лиц, правоохранительных и контролирующих органов. Применение силы и оружия будет регламентировано. По общему правилу, военнослужащий должен предупредить о своих намерениях и предоставить время для выполнения требований. Исключения предусмотрены, например, при отражении нападения с использованием боевой или спецтехники. Вице-премьер Александр Новак дал поручение профильным ведомствам и нефтяным компаниям не допускать скачков цен на топливо, при необходимости оперативно ликвидировать дисбалансы, держать на контроле стоимость топлива для аграриев и розничные цены на заправках. На совещании правительства Федеральная антимонопольная служба доложила о результатах анализа биржевых, оптовых и розничных цен, а также фактах необоснованного завышения стоимости топлива. По результатам проверки возбуждены дела, а к участникам рынка применены меры воздействия. ФАС сообщила, что аграрии обеспечены горючим в достаточном объеме, уборочная компания идет штатно. Между тем, проблемы с топливом в некоторых регионах сохраняются. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Реклама. Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 21 75. Негабаритика. Работа рядом.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 20 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 740

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Такую смерть нужно заслужить, подвел черту скиф. В храме, спина к спине, с оружием в руках, истекая кровью, и чтобы враги боялись к тебе подойти. В памяти Андрея Дорохова, 28 лет. Виктора Левакова, 34 года. 3 марта 2022 года, Волноваха, Донбасс. В храме остались трое. Два русских воина и Бог. Бойцы заняли последнюю позицию в своей жизни, расположившись перед царскими воротами, спина к спине, подпирая друг друга, широко расставив ноги. И умерли, истекая кровью. Враги побоялись их трогать, поскольку решили, что тела заминированы. А когда пришли наши, то поначалу тоже опасались, что это какой-то подвох. Так они и сидели, спина к спине. Низкий поклон вам, ребята. Царствие небесного, защитники Родины.

0: Мы русские и с нами.
1: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев встретился с жителями Октябрьского. В Рио губернатор обсудил с ними транспортную доступность, связь, топливо и восстановление больницы. Жители попросили добавить дневные рейсы маршруток и дополнительную электричку. Шуваев сообщил, что вопрос с перевозчиками проработают и найдут безопасные схемы движения. Также глава региона осмотрел Октябрьскую районную больницу, пострадавшую от прилета. Сейчас там идет ремонт. Также отдельная тема – связь. С крупными операторами связи есть договоренность о проведении мероприятий по восстановлению зоны покрытия сигнала сотовой связи и мобильного интернета на территории Октябрьского. Все озвученные вопросы будем решать точечно и системно, написал в РИО губернатора. Глава администрации Белгорода встретился с жителями многоквартирных домов, квартиры которых были повреждены из-за атаки вражеских БПЛА 27 июля. В результате удара ВСУ пострадали места общего пользования, фасад, кровля, входные группы и остекление. В одном доме уже завершаются работы по закрытию теплового контура по постоянной схеме. Практически окончена замена поврежденных окон или стекол. Следующий этап – внутренние отделочные работы в квартирах. Много вопросов поступило по местам общего пользования. Валентин Демидов поручил управляющей организации совместно с подрядчиком привести лестничные пролеты в порядок. Во втором доме пострадали 30 из 44 квартир. Значительные повреждения в одном из подъездов. Разбиты 16 окон. Пострадали инженерные сети. Подрядная организация провела замеры в 14 квартирах, выполнила демонтаж разрушенного участка парапета. Работы продолжаются. Белоблводоканал заменил участок водопровода в Чернянке. Ранее у жителей двух улиц наблюдалось снижение давления воды, и после обследования специалисты установили, что причиной перебоев стало снижение пропускной способности трубопровода из-за критического износа. Для устранения проблемы специалисты заменили 100 метров изношенного стального водопровода на новый полиэтиленовый и выполнили переврезки. На сегодняшний день водопровод запущен в работу. Надежность водоснабжения повышена для жителей улиц Молодежной и Приоскольской, а также для котельной поселка Чернянка. Белгородские школьники отправились на 5-й международный детский культурный форум. Регион представит 23 талантливых ребенка из Белгорода, Губкинского, Старооскольского, Валуйского, Грайворонского, Чернянского, Красногвардейского, Новооскольского и Яковлевского округов. Это победители международных и всероссийских конкурсов, стипендиаты губернатора и участники социально значимых проектов. Отмечу, форум соберет около 2000 участников из 89 регионов России и 17 стран. Главная тема – год единства народов России. Дети смогут проявить себя в конкурсе детских инициатив, поучаствовать в мастер-классах и творческих встречах с выдающимися деятелями культуры. Благодарю Министерство культуры России за организацию этого масштабного события. Уверен, поездка станет для детей мощным импульсом для творческого роста. Желаю им достойно представить белгородчину, найти новых друзей, обрести вдохновение и вернуться с идеями, которые прославят нашу область, отметил Александр Шуваев. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Щедрые цены в нашем доброцене.
5: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», «Щедрая душа», 70 граммов 66,90.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции с 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
8: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
9: Звони 8 800 621 75.
8: Негабаритика. Работа рядом.
10: Владис. Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране. Без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с Владис. Без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на vladis.ru.
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
12: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
12: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
12: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
12: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Я, ты родная моя земля. В этом вся моя жизнь, ты один в моем сердце дорог. Я скучаю всегда, уезжаю, когда от тебя. Под раскатами взрывов и

0: прижимая детей. Под обстрелами ждем.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 20 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 740.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Правовой ликбез.
1: Семейная налоговая выплата. Кому положено и как получить? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко.
2: Социальный фонд открыл прием заявлений на новую меру поддержки для семей с двумя и более детьми – ежегодную семейную выплату. Теперь родители могут обратиться за пособием через портал госуслуг, клиентские службы фонда и МФЦ. Для оформления понадобится подать заявление, остальные сведения социальный фонд соберет и проверит самостоятельно. Подача таких заявлений производится до 1 октября текущего года. Социальный фонд рассмотрит заявление семьи в течение 10 рабочих дней и в течение дня после вынесения решения уведомит родителя о результате. В случае одобрения средств будут перечислены в пределах 5 рабочих дней. При определении права на выплату применяются правила оценки доходов и имущества, знакомые многим семьям по оформлению других детских пособий. В доходах учитываются заработная плата, пенсии, стипендии, доходы от самозанятости, алименты, выплаты по договорам, проценты по вкладам, единое пособие. Не берутся в расчет такие выплаты, как материнский капитал, государственные субсидии или приобретение жилья или транспорта, выплаты по уходу за нетрудоспособными людьми, налоговые вычеты и некоторые другие. Имущество семьи оценивают по тем же критериям, что и для единого пособия. Допустимо иметь по одному объекту недвижимости каждого типа – квартиру, дом, дачу, гараж и земельный участок, без ограничений по площади. При наличии нескольких объектов действуют лимиты. Суммарная площадь квартиры не должна превышать 24 квадратных метров на одного человека в семье. Площадь домов – 40 квадратных метров, а общая площадь земельных участков – 0,25 гектар в городе или 1 гектар на селе. Кроме того, допускается иметь автомобиль, моторную лодку, трактор или другой вид самоходной техники. Многодетные семьи, семьи, в которых есть инвалид, а также семьи, получившие автомобиль в качестве меры поддержки от государства, могут иметь по 2 однотипных транспортных средства. Право на семейную выплату представлено обоим работающим родителям, а также усыновителям, опекунам и попечителям, воспитывающих 2 и более детей до 18 лет, либо до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении. Среднедушевой доход в семье при этом не должен превышать в 2025 году 1,5 прожиточного минимума в регионе проживания. Выплата назначается только при отсутствии долгов по алиментам. Семьям, которым будет одобрена семейная выплата, уплаченный налог на доходы физлиц пересчитывается по ставке 6%. Разница возвращается единовременным платежом.
0: Правовой ликбез.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Z.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев встретился с жителями Октябрьского. В Рио губернатор обсудил с ними транспортную доступность, связь, топливо и восстановление больницы. Жители попросили добавить дневные рейсы маршруток и дополнительную электричку. Шуваев сообщил, что вопрос с перевозчиками проработают и найдут безопасные схемы движения. Также глава региона осмотрел Октябрьскую районную больницу, пострадавшую от прилета. Сейчас там идет ремонт. Также отдельная тема – связь. С крупными операторами связи есть договоренность о проведении мероприятий по восстановлению зоны покрытия сигнала сотовой связи и мобильного интернета на территории Октябрьского. Все озвученные вопросы будем решать точечно и системно, написал в РИО губернатора. Глава администрации Белгорода встретился с жителями многоквартирных домов, квартиры которых были повреждены из-за атаки вражеских БПЛА 27 июля. В результате удара ВСУ пострадали места общего пользования, фасад, кровля, входные группы и остекление. В одном доме уже завершаются работы по закрытию теплового контура по постоянной схеме. Практически окончена замена поврежденных окон или стекол. Следующий этап – внутренние отделочные работы в квартирах. Много вопросов поступило по местам общего пользования. Валентин Демидов поручил управляющей организации совместно с подрядчиком привести лестничные пролеты в порядок. Во втором доме пострадали 30 из 44 квартир. Значительные повреждения в одном из подъездов. Разбиты 16 окон. Пострадали инженерные сети. Подрядная организация провела замеры в 14 квартирах, выполнила демонтаж разрушенного участка парапета. Работы продолжаются. Белоблводоканал заменил участок водопровода в Чернянке. Ранее у жителей двух улиц наблюдалось снижение давления воды, и после обследования специалисты установили, что причиной перебоев стало снижение пропускной способности трубопровода из-за критического износа. Для устранения проблемы специалисты заменили 100 метров изношенного стального водопровода на новый полиэтиленовый и выполнили переврезки. На сегодняшний день водопровод запущен в работу. Надежность водоснабжения повышена для жителей улиц Молодежной и Приоскольской, а также для котельной поселка Чернянка. Белгородские школьники отправились на 5-й международный детский культурный форум. Регион представит 23 талантливых ребенка из Белгорода, Губкинского, Старооскольского, Валуйского, Грайворонского, Чернянского, Красногвардейского, Новооскольского и Яковлевского округов. Это победители международных и всероссийских конкурсов, стипендиаты губернатора и участники социально значимых проектов. Отмечу, форум соберет около 2000 участников из 89 регионов России и 17 стран. Главная тема – год единства народов России. Дети смогут проявить себя в конкурсе детских инициатив, поучаствовать в мастер-классах и творческих встречах с выдающимися деятелями культуры. Благодарю Министерство культуры России за организацию этого масштабного события. Уверен, поездка станет для детей мощным импульсом для творческого роста. Желаю им достойно представить белгородчину, найти новых друзей, обрести вдохновение и вернуться с идеями, которые прославят нашу область, отметил Александр Шуваев. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

0: Радио З. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

у нас и готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Вжик, вжик, вжик.
1: Уноси готовенького.
0: Вжик, вжик, вжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовься честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, вжик, вжик, вжик, оп! Уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик, оп! Кто на новенького? Кто на новенького?

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал Госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
0: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Ракитная. Работа рядом с домом. Не габаритика. Приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 21 75. Не габаритика. Работа рядом.

0: Радіо З. Роботи за праве діло.
1: Впереди океан, командир мой спокоен. Безрассудство и риск у него не в чести. Позади караван, я корабль конвоя, и обязан свой транспорт домой довести. А мне тесно в строю,

не принадлежу. Третьи сутки идем, солнце палубу греет. Не поход боевой, а шикарный круиз. И расслабился транспорт, навалился на леер. Что с гражданских возьмешь, только я не турист. Я-то знаю чего, тишина это стоит. Я готов каждый миг опознать их дозор. Аппараты натовсь, я корабль конвоя. Я-то знаю, что значит подставить свой борт. Ну, накаркал. Полундра, выдал пеленг-акустик. Чуть правее по курсу, шум винтов срезал ночь. Веселее, ребята, не давай.

0: почему я в конвое, почему сам себе не принадлежу, почему я неволен, почему я в конвое, почему сам себе я не принадлежу. Громом сотен стволов салютует мне база. Обознались, наверное, я ведь шел как овца. В море я за врагом не погнался ни разу и в жестоком сражении не стоял до конца. Ну кто спасет мою честь, кто их кровью умоет? Командир, я прошу, загляни мне в глаза. И сказал он в ответ: ты корабль конвоя. Мы дошли, значит, этим ты все доказал.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 20 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 744

одиночества в тихом течении снов. Просим простить одиночество, в сердце вселяя любовь.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Радио Z.
1: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
2: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
3: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Президент России провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Главное из заявлений Владимира Путина. Экономическая динамика в России сейчас скромная, но позитивная. Прирост волового внутреннего продукта России в 2026 году находится на уровне около 1%. Атаки ВСУ на объекты в России наносят вред, но критических последствий от них нет. Глава государства призвал инвестировать прежде всего в те проекты, которые ориентированы на внутренний спрос. Торговая инфраструктура России действует эффективно и устойчиво, несмотря на террористические атаки. Логистические и складские мощности после атак ВСУ требуют восстановления, в том числе с участием государства. Владимир Путин поручил принять программу восстановления поврежденных инфраструктурных объектов, причем на качественно новом уровне. Президент поручил кратно нарастить усилия по применению современных технологий в социальной сфере. Региональным бюджетам окажут дополнительную поддержку, перенесен срок погашения бюджетных кредитов. Владимир Путин поручил во всех регионах запустить электронную оценку социальных учреждений, которую граждане могли бы выставлять со смартфонов. Также поручено распределить дополнительно 100 миллиардов рублей в распоряжении регионов России с наиболее сложной бюджетной ситуацией. В 47 регионах власти заключили с бизнесом соглашение по сдерживанию цен на сахар. С начала года его стоимость выросла на 22%, особенно в августе. Торговые сети установили максимальную наценку на этот продукт в 5-10%. В Минсельхозе рост цен объясняют сезонностью и ожидают снижения после поступления нового урожая свеклы. Крупные сети уже соблюдают эти ограничения. Ранее сообщалось, что сахар дорожает вдвое быстрее других продуктов. С 1 сентября вступают в силу новые требования по маркировке для владельцев личных подсобных хозяйств. Правила утверждены приказом Минсельхоза России. Они распространяются на хозяйства, где содержится более 10 голов сельскохозяйственной птицы. До этой даты владельцы должны поставить ее на учет. Требования распространяются не только на кур, но и на уток, гусей, индеек, цесарок, индоуток, перепелов, страусов и других птиц. Новые правила действуют и в отношении птицы, которую содержат для личных нужд. Для птицы предусмотрен групповой способ маркировки. Наносить индивидуальный номер на курицу пока не требуется. Спецтабло необходимо закрепить на внешней стенке курятника, где содержится птица. Информация на нем должна быть хорошо различима с расстояния не менее 1,5 метра. Умеренное 20-градусное тепло продержится в Центральной России до начала следующей недели, поделился планами погоды на конец лета метеоролог Евгений Тишковец. В последнюю пятидневку месяца начнется похолодание, которое усилит погожее влияние скандинавского антициклона и перерастет в итоге в молодое бабье лето, пишет он. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба!

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
5: Телефон 372-672. 372-672.
6: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
7: Щедрые цены в нашем доброцене.
8: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа, 70 граммов 66,90.
9: Цены для магазинов Белгородской области.
10: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
11: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
12: Звони 8 800 621 75.
11: Негабаритика. Работа рядом.
13: Владис. Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с Владис. Без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на vladis.ru.
14: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
15: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
14: Как защитить себя и близких?
15: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
14: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
15: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
14: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
15: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
14: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
16: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: брат.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 20 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72 35

0: 7272. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Президент России провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Главное из заявлений Владимира Путина. Экономическая динамика в России сейчас скромная, но позитивная. Прирост волового внутреннего продукта России в 2026 году находится на уровне около 1%. Атаки ВСУ на объекты в России наносят вред, но критических последствий от них нет. Глава государства призвал инвестировать прежде всего в те проекты, которые ориентированы на внутренний спрос. Торговая инфраструктура России действует эффективно и устойчиво, несмотря на террористические атаки. Логистические и складские мощности после атак ВСУ требуют восстановления, в том числе с участием государства. Владимир Путин поручил принять программу восстановления поврежденных инфраструктурных объектов, причем на качественно новом уровне. Президент поручил кратно нарастить усилия по применению современных технологий в социальной сфере. Региональным бюджетам окажут дополнительную поддержку, перенесен срок погашения бюджетных кредитов. Владимир Путин поручил во всех регионах запустить электронную оценку социальных учреждений, которую граждане могли бы выставлять со смартфонов. Также поручено распределить дополнительно 100 миллиардов рублей в распоряжении регионов России с наиболее сложной бюджетной ситуацией. В 47 регионах власти заключили с бизнесом соглашение по сдерживанию цен на сахар. С начала года его стоимость выросла на 22%, особенно в августе. Торговые сети установили максимальную наценку на этот продукт в 5-10%. В Минсельхозе рост цен объясняют сезонностью и ожидают снижения после поступления нового урожая свеклы. Крупные сети уже соблюдают эти ограничения. Ранее сообщалось, что сахар дорожает вдвое быстрее других продуктов. С 1 сентября вступают в силу новые требования по маркировке для владельцев личных подсобных хозяйств. Правила утверждены приказом Минсельхоза России. Они распространяются на хозяйства, где содержится более 10 голов сельскохозяйственной птицы. До этой даты владельцы должны поставить ее на учет. Требования распространяются не только на кур, но и на уток, гусей, индеек, цесарок, индоуток, перепелов, страусов и других птиц. Новые правила действуют и в отношении птицы, которую содержат для личных нужд. Для птицы предусмотрен групповой способ маркировки. Наносить индивидуальный номер на курицу пока не требуется. Спецтабло необходимо закрепить на внешней стенке курятника, где содержится птица. Информация на нем должна быть хорошо различима с расстояния не менее 1,5 метра. Умеренное 20-градусное тепло продержится в Центральной России до начала следующей недели, поделился планами погоды на конец лета метеоролог Евгений Тишковец. В последнюю пятидневку месяца начнется похолодание, которое усилит погожее влияние скандинавского антициклона и перерастет в итоге в молодое бабье лето, пишет он. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
3: Звони 8 800 600 ровно 21 75.
2: Негабаритика. Работа рядом.

0: Радио Z. Подключай сердце. Включай Радио Z.
1: Когда скучает женщина у темного окна, и нету слез.

идет война. Где я теперь за всех, за всех и за себя? Дорогой прямой лишь простимся и в ночь.

ухожу воевать. Когда считает женщина шагами каждый час,

журавли, что строятся полком и тоже на парад.

0: Я ухожу воевать. И я ухожу воевать.
1: Радио Z.
2: Ой,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 21 августа, в регионе ожидается ясная погода без осадков. Ночью 20-22 градуса тепла, в дневные часы до плюс 30. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Правовой ликбез.
1: Семейная налоговая выплата. Кому положено и как получить? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко.
2: Социальный фонд открыл прием заявлений на новую меру поддержки для семей с двумя и более детьми – ежегодную семейную выплату. Теперь родители могут обратиться за пособием через портал госуслуг, клиентские службы фонда и МФЦ. Для оформления понадобится подать заявление, остальные сведения социальный фонд соберет и проверит самостоятельно. Подача таких заявлений производится до 1 октября текущего года. Социальный фонд рассмотрит заявление семьи в течение 10 рабочих дней и в течение дня после вынесения решения уведомит родителя о результате. В случае одобрения средств будут перечислены в пределах 5 рабочих дней. При определении права на выплату применяются правила оценки доходов и имущества, знакомые многим семьям по оформлению других детских пособий. В доходах учитываются заработная плата, пенсии, стипендии, доходы от самозанятости, алименты, выплаты по договорам, проценты по вкладам, единое пособие. Не берутся в расчет такие выплаты, как материнский капитал, государственные субсидии или приобретение жилья или транспорта, выплаты по уходу за нетрудоспособными людьми, налоговые вычеты и некоторые другие. Имущество семьи оценивают по тем же критериям, что и для единого пособия. Допустимо иметь по одному объекту недвижимости каждого типа – квартиру, дом, дачу, гараж и земельный участок, без ограничений по площади. При наличии нескольких объектов действуют лимиты. Суммарная площадь квартир не должна превышать 24 квадратных метров на одного человека в семье. Площадь домов – 40 квадратных метров, а общая площадь земельных участков – 0,25 гектаров в городе или 1 гектар на селе. Кроме того, допускается иметь автомобиль, моторную лодку, трактор или другой вид самоходной техники. Многодетные семьи, семьи, в которых есть инвалид, а также семьи, получившие автомобиль в качестве меры поддержки от государства, могут иметь по 2 однотипных транспортных средства. Право на семейную выплату представлено обоим работающим родителям, а также усыновителям, опекунам и попечителям, воспитывающих 2 и более детей до 18 лет, либо до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении. Среднедушевой доход в семье при этом не должен превышать в 2025 году 1,5 прожиточного минимума в регионе проживания. Выплата назначается только при отсутствии долгов по алиментам. Семьям, которым будет одобрена семейная выплата, уплаченный налог на доходы физлиц пересчитывается по ставке 6%. Разница возвращается единовременным платежом.
0: Правовой ликбез.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
2: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
3: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 130 раз атаковали территорию Белгородской области. Удары совершены по 15 округам. Противник совершил 13 обстрелов с использованием артиллерии, авиации и реактивной системы залпового огня. Производил сбросы взрывных устройств с дронов. Сбиты и подавлены 176 беспилотников.

сотрудников. В Грейворонском округе погибла женщина. Мы выражаем соболезнования родным и близким. В Белгородском, Борисовском, Грейворонском и Шебекинском округах ранены 9 мирных жителей. 7 из них находятся на стационарном лечении. Медики оказывают всю необходимую помощь. Министр региональной безопасности Белгородской области посетил Староскольский округ. Алмаз Хазиев провел в округе рабочую встречу, главной темой которой стала подготовка к осенне-зимнему периоду и действию служб при возможных перебоях с электроснабжением. Об этом рассказал глава муниципалитета Михаил Лобазнов. Во время выезда на объекты жизнеобеспечения округа министр проверил работу резервных источников питания и готовность учреждений продолжать работу при возможных отключениях электроэнергии. В Прохоровском округе обновили мемориальный комплекс «Вечный огонь». Подрядчик выполнил целый ряд восстановительных мероприятий, заменил тротуарное покрытие и установил современную систему наружного освещения. «Особо хочу отметить высокое качество исполнения всех этапов работ», сказал глава Прохоровского округа Антон Кулев. В ближайшее время на территории мемориала планируют провести озеленение. В Головчино идет капитальный ремонт братских могил. На объектах культурного наследия регионального значения, где покоятся 46 советских воинов, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1943 году, идут ремонтные работы. Обновление мемориалов реализуется в рамках федерального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия» и госпрограммы «Развитие культуры». Ремонт планируют завершить до конца сентября. Гастрольный тур Белгородской филармонии дарит жителям области живые концерты. Выезды проводятся в рамках творческого проекта «Культура едет к вам». Его цель – подарить жителям малых населенных пунктов и муниципальных центров возможность прикоснуться к высокому искусству и почувствовать себя частью большого культурного пространства. Джазовые программы и выступления концертного оркестра духовых инструментов прозвучали в Карачанском, Чернянском и Алексеевском муниципальных округах. Особым событием стали концерты биг-бенда «Белгород Джаз» под управлением главного дирижера Владимира Уварова и дирижера Игоря Овчарова. Выступления прошли в селе Верхопенье и поселке Ивня Ивнянского округа. Концерты проходят с 13 по 29 августа. Все выезды осуществляются с учетом оперативной обстановки. Пока это все. В студии была Ольга Бежна. Плодотворного времени!

есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов обломал немало веток, наломал немало дров.

0: веток наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
3: Телефон 372-672. 372-672.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Щедрые цены в нашем доброцене.
6: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа, 70 граммов, 66,90.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
9: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
10: Звони 8 800 621 75.
9: Негабаритика. Работа рядом.
11: Владис. Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с Владис без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на vladis.ru.
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
13: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
13: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
13: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
13: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 21 августа, в регионе ожидается ясная погода без осадков. Ночью 20-22 градуса тепла, в дневные часы до плюс 30. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем цикл программ, рассказывающих о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Хранит в себе историю страны, традиции, события и нравы. Он помнит горечь прожитой войны. Он город чести воинской и славы.
2: Ростов-на-Дону. 15 декабря 1749 года указом императрицы Елизаветы Петровны на правом берегу Дона была основана таможня. Через 11 лет из небольшого пункта выросла крепость для защиты юга России, а в 1807 году она приобрела статус уездного города.
1: К концу 19 века Ростов-на-Дону стал центром Ростовского казачьего округа, Донского казачьего войска. К 40-м годам 20-го столетия это был большой, красивый город с развитой промышленностью и торговлей.
2: Июня 1941 года ростовчане, как и все советские люди, узнали о вероломном нападении фашистской Германии на СССР. В планах фашистского командования Ростов был стратегической целью, как ворота на Кавказ, к нефти, пшенице, углю, руде.
1: Горожане массово записывались добровольцами на фронт, строили оборонительные сооружения и укрепления, рыли противотанковые рвы и окопы, блиндажи и наблюдательные пункты.
2: 17 ноября 1941 года враг подошел к городу. Наступление вел 3-й танковый корпус. Советские части 56-й армии, в составе которой был и полк народного ополчения, сформированный из ростовчан, героически сопротивлялись, но не смогли защитить город. Основные силы наших войск были переправлены через Дон.
1: 21 ноября немецкие войска заняли Ростов-на-Дону. Началась первая оккупация.
2: Несмотря на то, что все произошло очень стремительно, взять под контроль весь город у фашистов не получилось. Целые кварталы Донской столицы удерживались спецподразделениями НКВД.
1: Гитлеровцы вымещали свою злобу на мирных жителях. Начались карательные акции и расстрелы.
2: В один из этих страшных дней гитлеровцы поймали 16-летнего Витю Черевичкина, который разводил голубей. Фашисты решили, что он использует птиц для связи с нашими войсками. Подростка долго пытали, а потом расстреляли его и всех голубей.
1: Особенно фашисты издевались над евреями. Их убивали только из-за национальности. Искали по домам, в погребах, на улицах. Расстреливали сотнями.
2: Первая оккупация города длилась 8 дней и вошла в историю как «Кровавая неделя».
1: 28 ноября советские войска под командованием маршала Тимошенко в ходе контрнаступления отбили город. Ростовская наступательная операция стала первым крупным поражением немцев на Восточном фронте и широкомасштабным успехом советских войск в зимнюю кампанию.
2: До конца июля 42 года Ростов был прифронтовым, но, несмотря на это, предприятия продолжали выпуск оружия и боеприпасов, обмундирование и снаряжение для армии. В городе размещались десятки госпиталей. Школьники и студенты дежурили в палатах, ухаживали за ранеными, выступали с концертами. Ростовчане жертвовали личные средства в фонд обороны на танковые колонны, авиаэскадрильи, пушки.
1: После провала наступления Красной армии под Харьковом немецкое командование начало свое на Кубань и Кавказ. 24 июля 1942 в Ростов вошла 17-я армия вермахта.
2: Вторая оккупация длилась 205 дней. Действовал комендантский час, проводились облавы и обыски в поисках недовольных фашистским новым порядком.
1: За эти 7 месяцев в Германию на принудительные работы было угнано 53 тысячи ростовчан. Расстреляно около 40 тысяч мирных жителей и военнопленных. Местом массового уничтожения мирного населения стала Змеевская балка, где нацистами было убито 27 тысяч человек. Из них почти половина – еврейское население Ростова.
2: Во время оккупации подпольщики и партизаны днем и ночью не прекращали борьбу. Уничтожали врага и технику, линии и средства связи, спасали военнопленных из лагеря, жителей от угона в Германию, передавали через линию фронта разведывательную информацию, взрывали мосты и эшелоны.
1: 14 февраля 1943 года, после победы под Сталинградом, в ходе общего отступления вермахта на южном участке Восточного фронта, Ростов-на-Дону был окончательно очищен от немецких войск.
3: Говорит Москва! Войска Южного фронта под командованием генерал-полковника товарища Малиновского в течение нескольких дней вели ожесточенные бои за город Ростов-на-Дону. Сегодня, 14 февраля, сломив упорное сопротивление противника, наши войска овладели городом Ростов-на-Дону.
2: К моменту освобождения в городе оставалось всего 170 тысяч жителей из более чем полумиллиона. На фронтах Великой Отечественной погибли почти 47 тысяч ростовчан.
1: Ростов-на-Дону вошел в число 10 наиболее пострадавших от войны городов России. Здесь было уничтожено около 12 тысяч домов. В руины превратились 85% административных и жилых многоэтажных зданий. Из 286 заводов и фабрик уцелело только 6. Не было водоснабжения, электричества, канализации. Не работали радио и пассажирский транспорт. Были разрушены почти все школы и больницы, дамба Ростов-Батайск, вокзалы и речной порт. В городе не уцелел ни один мост.
2: С первых дней освобождения горожане очищали улицы и скверы от мусора и завалов, восстанавливали предприятия, линии электропередач и водопровод. На уцелевших заводах был организован ремонт автомашин, танков, самолетов и другого вида вооружения.
1: 9 мая 1945 года ростовчане со всей страной торжественно отметили День Победы. Уже через 3 месяца Совет министров СССР утвердил генеральный план восстановления и реконструкции Ростова-на-Дону.
2: Всего за десятилетие город был не просто отстроен заново, он приобрел новый, величественный облик, став символом не только военного противостояния на южном направлении, но и невероятной стойкости жителей, сумевших возродить город из руин.
1: Сегодня о бессмертном подвиге защитников нам напоминают десятки памятников, братских захоронений и мемориалов. Именами героев названы улицы, им посвящены стихи. Вот отрывок одного из них – поэтессы Марины Кладничкиной.
2: «Где воины, павшие в памяти живы, и аист под небом парит, на площади Маркса у братской могилы огонь негасимый горит. Строчит пулеметом военная дата, вперед и ни шагу назад, за город родной, за отца и за брата, за родину бился солдат. И шли в ополчение, старый и малый, оставив родной уголок. Оружия, хлеба, воды не хватало, но город сражался, как мог. От страха и голода, горя и плача, казалось, не выжить ему. Но город не сдался, а как же иначе? Поднялся Ростов-на-Дону».
1: Указом президента России 5 мая 2008 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками в борьбе за свободу и независимость страны, Ростову-на-Дону присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 130 раз атаковали территорию Белгородской области. Удары совершены по 15 округам. Противник совершил 13 обстрелов с использованием артиллерии, авиации и реактивной системы залпового огня. Производил сбросы взрывных устройств с дронов. Сбиты и подавлены 176 беспилотников. В Грайворонском округе погибла женщина. Мы выражаем соболезнования родным и близким. В Белгородском, Борисовском, Грайворонском и Шебекинском округах ранены 9 мирных жителей. 7 из них находятся на стационарном лечении. Медики оказывают всю необходимую помощь. Министр региональной безопасности Белгородской области посетил Староскольский округ. Алмаз Хазиев провел в округе рабочую встречу, главной темой которой стала подготовка к осенне-зимнему периоду и действию служб при возможных перебоях с электроснабжением. Об этом рассказал глава муниципалитета Михаил Лобазнов во время выезда.

на объекты жизнеобеспечения округа, министр проверил работу резервных источников питания и готовность учреждений продолжать работу при возможных отключениях электроэнергии. В Прохоровском округе обновили мемориальный комплекс «Вечный огонь». Подрядчик выполнил целый ряд восстановительных мероприятий, заменил тротуарное покрытие и установил современную систему наружного освещения. «Особо хочу отметить высокое качество исполнения всех этапов работ», сказал глава Прохоровского округа Антон Кулев. В ближайшее время на территории мемориала планируют провести озеленение. В Головчино идет капитальный ремонт братских могил. На объектах культурного наследия регионального значения, где покоятся 46 советских воинов, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1943 году, идут ремонтные работы. Обновление мемориалов реализуется в рамках федерального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия» и госпрограммы «Развитие культуры». Ремонт планируют завершить до конца сентября. Гастрольный тур Белгородской филармонии дарит жителям области живые концерты. Выезды проводятся в рамках творческого проекта «Культура едет к вам». Его цель – подарить жителям малых населенных пунктов и муниципальных центров возможность прикоснуться к высокому искусству и почувствовать себя частью большого культурного пространства. Джазовые программы и выступления концертного оркестра духовых инструментов прозвучали в Карачанском, Чернянском и Алексеевском муниципальных округах. Особым событием стали концерты биг-бенда «Белгород Джаз» под управлением главного дирижера Владимира Уварова и дирижера Игоря Овчарова. Выступления прошли в селе Верхопенье и поселке Ивня Ивнянского округа. Концерты проходят с 13 по 29 августа. Все выезды осуществляются с учетом оперативной обстановки. Пока это все. В студии была Ольга Бежна. Плодотворного времени!

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Негабаритика. Работа рядом.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
2: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 21 августа, в регионе ожидается ясная погода без осадков. Ночью 20-22 градуса тепла, в дневные часы до плюс 30. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК Сет Юбилейная.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните
3: 505-504, код города 4722.
4: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
5: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
6: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
7: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Правительству России необходимо заранее подготовиться к возвращению военнослужащих из зоны СВО после ее окончания. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По словам президента, вернувшимся бойцам нужно будет обеспечить возможность трудоустройства и необходимые условия для мирной жизни. Путин подчеркнул, что поддержка участников СВО и их семей остается одной из ключевых задач государства. Доходы региональных бюджетов с начала этого года выросли на 6% и составили более 15 триллионов рублей. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. Министр также сообщил, что 43 региона не имеют рыночной задолженности. При этом дефицит бюджета страны составляет 160 миллиардов рублей, отметил президент России. К концу года в субъектах ожидается увеличение расходов, добавил он. Владимир Путин подчеркнул, что каждый министр и вице-премьер должны сотрудничать с регионами. Сейчас, по его мнению, там проседают отдельные направления. Россия в ближайшие дни может полностью закрыть внутреннюю потребность в зерне за счет нового урожая. Об этом рассказала глава Минсельхоза Оксана Лут. По ее словам, объемы уже собранных зерновых приближаются к 100 миллионам тонн. Темпы уборочной кампании остаются хорошими и сейчас превышают показатели прошлого года. Лут также отметила, что сельхозпроизводители остаются в приоритете при обеспечении топливом. Если в отдельных регионах возникает локальная нехватка,

поставка Минэнерго вместе с компаниями перераспределяет необходимые объемы. Ранее в Минсельхозе сообщали, что уборочная кампания проходит в штатном режиме, несмотря на погодные сложности в некоторых регионах. В основной период приемной кампании в колледжи и техникумы России абитуриенты чаще всего подавали заявления на специальности «Сестринское дело», «Разработка и управление программным обеспечением» и «Лечебное дело». Об этом сообщили в Минпросвещение. В пятерку востребованных также вошли туризм и гостеприимство и техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Всего в основной этап приемной кампании поступило 3 776 673 заявления. В рамках приемной кампании 2026-2027 учебного года документы в российские университеты подали около 1,2 миллиона абитуриентов. Лидерами по популярности среди специальностей в вузах стали инженерные и направления, связанные с информационными технологиями, математикой и естественными науками. Россияне рассказали, чем гордятся в своих регионах. Лидерами стали продукты питания. Овощи и фрукты отметили 27% пользователей. Кондитерские изделия и сладости каждый шестой опрошенный. Молочные продукты, хлеб и выпечку по 14%. Рыбу и морепродукты 13%. Также пользователи часто упоминали грибы и дикоросы, мясные продукты, мед и продукты пчеловодства. Так россияне называли саратовский калач, оренбургский пуховый платок, байкальского омуля, тульские пряники и самовары. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Щедрые цены в нашем доброцене.
5: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», «Щедрая душа», 70 граммов, 66,90.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
8: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
9: Звони 8 800 621 75.
8: Не габаритика. Работа рядом.
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
11: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
11: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
11: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
11: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

и мертвая голова. Автоматы выли, как суки в мороз, пистолеты били в упор. И мертвое солнце сквозь трупы берез мешало вести разговор. И мертвое солнце сквозь трупы берез мешало вести разговор.

И крикнул Господь: «Это ж кошка летит, балагушинский атаман!» Череп пробит, парашют горит, в крови его автомат. Череп пробит, парашют горит, в крови его автомат. Он врагу отомстил, а сам лег у реки, положив на камни висок. А звезды гасли, как угольки, и падали на песок. А звезды гасли, как угольки, и падали на песок. Он грешниц любил, и они его, и грешником был он сам. А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? Так брось же, Георгий, знамя свое, и сердце.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 21 августа, в регионе ожидается ясная погода без осадков. Ночью 20-22 градуса тепла, в дневные часы до плюс 30. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Женщинам госпиталя. Спит город, убаюканный метелью. Проснувшись, понимаю, я живой. Здесь женщина и первую неделю сидит ночами у моей постели, как снов моих бессонный часовой. У госпиталя женское начало. Нас, вырванных у смерти из ногтей, в палате наши женщины встречали, выхаживали днями и ночами, как заболевших маленьких детей. Мы побывали, будто в раннем детстве, в купели материнской доброты. Здесь медсестра с прекрасным чутким сердцем нас, воинов, как собственных младенцев, запеленала бережно в бинты. Такая боль, что под глазами сыро. На перевязке с самого утра за ваши руки, дорогая Кира, не пожалел бы всех сокровищ мира сердечная от Бога медсестра. У женщины моей глаза бездонны, прохладная ладонь ее нежна, спокойное лицо, как лик Мадонны. Глядит она, как будто бы с иконы, в сиянии больничного окна. Январь 2023 год. Стихотворение «Боец» ЧВК «Вагнер», Юрий Волк.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГОЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы «Новости» – компания Trinity Motors, официальный дилер «Солерс» в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? «Солерс» – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. «Солерс» справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку «Солерс Атлант» с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер «Trinity Motors». Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: В студии Ольга Бережная. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За прошедшие сутки в результате атак со стороны Украины погиб один и получили ранения еще 9 жителей региона. Как сообщил министр здравоохранения области Андрей Иконников, 6 госпитализированы. Всего в медучреждениях региона продолжают лечение 108 пациентов, получивших ранения из-за атак ВСУ. 11 из них, включая одного ребенка, находятся в тяжелом состоянии и помещены в реанимационное отделение. Еще один подросток из Волоконовского округа, которому один из осколков попал прямо в сердце, после проведения консультации со специалистами федеральных медцентров отправлен для дальнейшего лечения в детский научно-клинический центр имени Рошаля. В правительстве области провели совещание по вопросу подготовки коммунального комплекса, жилищного фонда, объектов социальной сферы Белгородского округа к работе в осенне-зимний период. Централизованная система теплоснабжения готова на 73%, сообщил Александр Шуваев. На текущий момент в Белгородском округе подготовлено к зиме уже 373 многоквартирных дома. Обеспечена готовность 26 объектов соцкультбыта, 79 школ и детских садов, 47 объектов здравоохранения. В двух приграничных населенных пунктах есть риски, связанные с возможными атаками вражеских беспилотников на объекты инфраструктуры. Это напрямую касается 24 многоквартирных домов, где проживает около 160 человек. Задача – усилить меры защиты этих объектов, чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла для каждого жителя, подчеркнул руководитель региона. 7 учреждений культуры Белгородской области получат около 21 миллиона рублей на создание современных кинозалов. Новые центры воспроизведения аудиовизуального контента появятся в Староскольском, Шебекинском и Яковлевском округах. Современное оборудование получат сельские центры культурного развития в Большетроицком, Незнамово, Алексеевке, Дмитриевке, Графовке, Стрелецком и Купино. Они прошли отбор фонда кино. Заявки, поданные белгородскими учреждениями, получили высокую оценку жюри.

Жители Белгородской области теперь могут покупать билеты на пригородные поезда через чат-бот электрички РЖД. Чат-бот в мессенджере Макс доступен 24/7 и не требует установки дополнительных приложений. Его ключевые функции – покупка полного разового билета без указания мест, не более 5 в одном заказе, приобретение квитанции на провоз велосипедов, багажа и животных, просмотр истории заказов, оплата банковской картой, защита штрих-кодов купленных билетов. Пассажиру необходимо выбрать регион и перейти к оформлению билета. Указать дату, станцию отправления и прибытия, поезд, вид билета, оплатить его банковской картой. Полученный штрих-код, билет для проезда, нужно показать контролеру в электричке. Все действующие способы покупки билетов на пригородные поезда, включая мобильное приложение, пригородная билетная касса и терминалы самообслуживания, сохраняются. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Щедрые цены в нашем доброцене.
6: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа, 70 граммов 66,90.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции с 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
9: Ракетная. Работа рядом с домом. Не говорите-ка. Приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
10: Звони 8-800-600-21-75.
9: Не габаритика. Работа рядом.
11: Владис. Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране. Без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с Владис. Без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на vladis.ru.
12: Это радио «Дождь», радио «Ночь», ради него ты.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Разбудите меня в эту лунную ночь телефонным звонком, неожиданным стуком. Разбудите меня ветром или дождем, вьюга или белоснежной, постучитесь мне в окна.
1: Радио Зе.
2: Скажите детям, что в этой жизни, в попсовых песнях

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 21 августа, в регионе ожидается ясная погода без осадков. Ночью 20-22 градуса тепла, в дневные часы до плюс 30. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем цикл программ, рассказывающих о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Хранит в себе историю страны, традиции, события и нравы. Он помнит горечь прожитой войны. Он город чести воинской и славы.
2: Ростов-на-Дону. 15 декабря 1749 года указом императрицы Елизаветы Петровны на правом берегу Дона была основана таможня. Через 11 лет из небольшого пункта выросла крепость для защиты юга России, а в 1807 году она приобрела статус уездного города.
1: К концу 19 века Ростов-на-Дону стал центром Ростовского казачьего округа, Донского казачьего войска. К 40-м годам 20-го столетия это был большой, красивый город с развитой промышленностью и торговлей.
2: «22 июня 1941 года ростовчане, как и все советские люди, узнали о вероломном нападении фашистской Германии на СССР. В планах фашистского командования Ростов был стратегической целью, как ворота на Кавказ, к нефти, пшенице, углю, руде.
1: Горожане массово записывались добровольцами на фронт, строили оборонительные сооружения и укрепления, рыли противотанковые рвы и окопы, блиндажи и наблюдательные пункты.
2: 17 ноября 1941 года враг подошел к городу. Наступление вел 3-й танковый корпус. Советские части 56-й армии, в составе которой был и полк народного ополчения, сформированный из ростовчан, героически сопротивлялись, но не смогли защитить город. Основные силы наших войск были переправлены через Дон.
1: 21 ноября немецкие войска заняли Ростов-на-Дону. Началась первая оккупация.
2: Несмотря на то, что все произошло очень стремительно, взять под контроль весь город у фашистов не получилось. Целые кварталы Донской столицы удерживались спецподразделениями НКВД.
1: Гитлеровцы вымещали свою злобу на мирных жителях. Начались карательные акции и расстрелы.
2: В один из этих страшных дней гитлеровцы поймали 16-летнего Витю Черевичкина, который разводил голубей. Фашисты решили, что он использует птиц для связи с нашими войсками. Подростка долго пытали, а потом расстреляли его и всех голубей.
1: Особенно фашисты издевались над евреями. Их убивали только из-за национальности. Искали по домам, в погребах, на улицах. Расстреливали сотнями.
2: Первая оккупация города длилась 8 дней и вошла в историю как «Кровавая неделя».
1: 28 ноября советские войска под командованием маршала Тимошенко в ходе контрнаступления отбили город. Ростовская наступательная операция стала первым крупным поражением немцев на Восточном фронте и широкомасштабным успехом советских войск в зимнюю кампанию.
2: До конца июля 42 года Ростов был прифронтовым, но, несмотря на это, предприятия продолжали выпуск оружия и боеприпасов, обмундирование и снаряжение для армии. В городе размещались десятки госпиталей. Школьники и студенты дежурили в палатах, ухаживали за ранеными, выступали с концертами. Ростовчане жертвовали личные средства фонд обороны на танковые колонны, авиаэскадрильи, пушки.
1: После провала наступления Красной армии под Харьковом немецкое командование начало свое на Кубань и Кавказ. 24 июля 1942 в Ростов вошла 17-я армия вермахта.
2: Вторая оккупация длилась 205 дней. Действовал комендантский час, проводились облавы и обыски в поисках недовольных фашистским новым порядком.
1: За эти 7 месяцев в Германию на принудительные работы было угнано 53 тысячи ростовчан. Расстреляно около 40 тысяч мирных жителей и военнопленных. Местом массового уничтожения мирного населения стала Змеевская балка, где нацистами было убито 27 тысяч человек. Из них почти половина – еврейское население Ростова.
2: Во время оккупации подпольщики и партизаны днем и ночью не прекращали борьбу. Уничтожали врага и технику, линии и средства связи, спасали военнопленных из лагеря, жителей от угона в Германию, передавали через линию фронта разведывательную информацию, взрывали мосты и эшелоны.
1: 14 февраля 1943 года, после победы под Сталинградом, в ходе общего отступления вермахта на южном участке Восточного фронта, Ростов-на-Дону был окончательно очищен от немецких войск.
3: Говорит Москва! Войска Южного фронта под командованием генерал-полковника товарища Малиновского в течение нескольких дней вели ожесточенные бои за город Ростов-на-Дону. Сегодня, 14 февраля, сломив упорное сопротивление противника, наши войска овладели городом Ростов-на-Дону.
2: К моменту освобождения в городе оставалось всего 170 тысяч жителей из более чем полумиллиона. На фронтах Великой Отечественной погибли почти 47 тысяч ростовчан.
1: Ростов-на-Дону вошел в число 10 наиболее пострадавших от войны городов России. Здесь было уничтожено около 12 тысяч домов. В руины превратились 85% административных и жилых многоэтажных зданий. Из 286 заводов и фабрик уцелело только 6. Не было водоснабжения, электричества, канализации. Не работали радио и пассажирский транспорт. Были разрушены почти все школы и больницы. Дамба Ростов-Батайск, вокзалы и речной порт. В городе не уцелел ни один мост.
2: С первых дней освобождения горожане очищали улицы и скверы от мусора и завалов, восстанавливали предприятия, линии электропередач и водопровод. На уцелевших заводах был организован ремонт автомашин, танков, самолетов и другого вида вооружения.
1: 9 мая 1945 года ростовчане со всей страной торжественно отметили День Победы. Уже через 3 месяца Совет министров СССР утвердил генеральный план восстановления и реконструкции Ростова-на-Дону.
2: Всего за десятилетие город был не просто отстроен заново, он приобрел новый, величественный облик, став символом не только военного противостояния на южном направлении, но и невероятной стойкости жителей, сумевших возродить город из руин.
1: Сегодня о бессмертном подвиге защитников нам напоминают десятки памятников, братских захоронений и мемориалов. Именами героев названы улицы, им посвящены стихи. Вот отрывок одного из них – поэтессы Марины Кладничкиной.
2: «Где воины, павшие в памяти живы, и аист под небом парит, на площади Маркса у братской могилы огонь негасимый горит. Строчит пулеметом военная дата, вперед и ни шагу назад, за город родной, за отца и за брата, за родину бился солдат. И шли в ополчение, старый и малый, оставив родной уголок. Оружия, хлеба, воды не хватало, но город сражался, как мог. От страха и голода, горя и плача, казалось, не выжить ему. Но город не сдался, а как же иначе? Поднялся Ростов-на-Дону».
1: Указом президента России 5 мая 2008 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками в борьбе за свободу и независимость страны, Ростову-на-Дону присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс СЭТ Луговая. Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. СЭТ Луговая. Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Ольга Дежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Правительству России необходимо заранее подготовиться к возвращению военнослужащих из зоны СВО после ее окончания. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По словам президента, вернувшимся бойцам нужно будет обеспечить возможность трудоустройства и необходимые условия для мирной жизни. Путин подчеркнул, что поддержка участников СВО и их семей остается одной из ключевых задач государства. Доходы региональных бюджетов с начала этого года выросли на 6% и составили более 15 триллионов рублей. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. Министр также сообщил, что 43 региона не имеют рыночной задолженности. При этом дефицит бюджета страны составляет 160 миллиардов рублей, отметил президент России. К концу года в субъектах ожидается увеличение расходов, добавил он. Владимир Путин подчеркнул, что каждый министр и вице-премьер должны сотрудничать с регионами. Сейчас, по его мнению, там проседают отдельные направления. Россия в ближайшие дни может полностью закрыть внутреннюю потребность в зерне за счет нового урожая. Об этом рассказала глава Минсельхоза Оксана Лут. По ее словам, объемы уже собранных зерновых приближаются к 100 миллионам тонн. Темпы уборочной кампании остаются хорошими и сейчас превышают показатели прошлого года. Лут также отметила, что сельхозпроизводители остаются в приоритете при обеспечении топливом. Если в отдельных регионах возникает локальная нехватка, Минэнерго вместе с компаниями перераспределяет необходимые объемы. Ранее в Минсельхозе сообщали, что уборочная кампания проходит в штатном режиме, несмотря на погодные сложности в некоторых регионах. В основной период приемной кампании в колледжи и техникумы России абитуриенты чаще всего подавали заявления на специальности «Сестринское дело», «Разработка и управление программным обеспечением» и «Лечебное дело». Об этом сообщили в Минпросвещение. В пятерку востребованных также вошли туризм и гостеприимство и техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Всего в основной этап приемной кампании поступило 3 776 673 заявления. В рамках приемной кампании 2026-2027 учебного года документы в российские университеты подали около 1,2 миллиона абитуриентов. Лидерами по популярности среди специальностей в вузах стали инженерные и направления, связанные с информационными технологиями, математикой и естественными науками. Россияне рассказали, чем гордятся в своих регионах. Лидерами стали продукты питания, овощи и

Фрукты отметили 27% пользователей. Кондитерские изделия и сладости – каждый шестой опрошенный. Молочные продукты, хлеб и выпечку – по 14%. Рыбу и морепродукты – 13%. Также пользователи часто упоминали грибы и дикоросы, мясные продукты, мед и продукты пчеловодства. Так россияне называли саратовский калач, оренбургский пуховый платок, байкальского омуля, тульские пряники и самовары. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
4: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
5: Звони 8 800 621 75.
4: Не габаритика. Работа рядом.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

было слово, и Бог теперь назначит, кому на смерть за Родину стоять. Ну вот и танки в поле, и тут мне стало страшно, ведь жизнь кончалась этой высотой. Но только вдруг я понял, что жизнь не так уж важна, а важно то, что сзади, за тобой. А сзади берег Волги, жена и сын Андрейка, и мать с отцом стояли у крыльца. Был бой не очень долгим, что танком трехлинейка, и

0: пулемета. Была среда, четвертый день войны.
1: Радио Z.
2: Как на той высоте.

не отдаст за даром. Жизнь свою десант, пусть патронов мало, пару есть гранат, не отдаст за даром. Жизнь свою десант, в рукопашный встанем, финки обнажив, пусть потом помянет нас седой комдив. Беларусь, Серега, с Киева Илья.

0: Сашка из Ростова, родина моя. Как на той высотке погибал наш взвод.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 21 августа, в регионе ожидается ясная погода без осадков. Ночью 20-22 градуса тепла, в дневные часы до плюс 30. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

мы легкий сон, Манфред, Манфред, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста и роза пад.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Во часа на радио Z ЖК Сет юбилейная.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс Сет Луговая. Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. Сет Луговая. Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За прошедшие сутки в результате атак со стороны Украины погиб один и получили ранения еще 9 жителей региона. Как сообщил министр здравоохранения области Андрей Иконников, 6 госпитализированы. Всего в медучреждениях региона продолжают лечение 108 пациентов, получивших ранения из-за атак ВСУ. 11 из них, включая одного ребенка, находятся в тяжелом состоянии и помещены в реанимационное отделение. Еще один подросток из Волоконовского округа, которому один из осколков попал прямо в сердце, после проведения консультации со специалистами федеральных медцентров отправлен для дальнейшего лечения в детский научно-клинический центр имени Рошаля. В правительстве области провели совещание по вопросу подготовки коммунального комплекса, жилищного фонда, объектов социальной сферы Белгородского округа к работе в осенне-зимний период. Централизованная система теплоснабжения готова на 73%, сообщил Александр Шуваев. На текущий момент в Белгородском округе подготовлено к зиме уже 373 многоквартирных дома. Обеспечена готовность 26 объектов соцкультбыта, 79 школ и детских садов, 47 объектов здравоохранения. В двух приграничных населенных пунктах есть риски, связанные с возможными атаками вражеских беспилотников на объекты инфраструктуры. Это напрямую касается 24 многоквартирных домов, где проживает около 160 человек. Задача – усилить меры защиты этих объектов, чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла для каждого жителя, подчеркнул руководитель региона. 7 учреждений культуры Белгородской области получат около 21 миллиона рублей на создание современных кинозалов. Новые центры воспроизведения аудиовизуального контента появятся в Староскольском, Шебекинском и Яковлевском округах. Современное оборудование получат сельские центры культурного развития в Большетроицком, Незнамово, Алексеевке, Дмитриевке, Графовке, Стрелецком и Купино. Они прошли отбор фонда кино. Заявки, поданные белгородскими учреждениями, получили высокую оценку жюри. Жители Белгородской области теперь могут покупать билеты на пригородные поезда через чат-бот электрички РЖД. Чат-бот в мессенджере Макс доступен 24/7 и не требует установки дополнительных приложений. Его ключевые функции – покупка полного разового билета без указания мест, не более 5 в одном заказе, приобретение квитанции на провоз велосипедов, багажа и животных, просмотр истории заказов, оплата банковской картой, защита штрих-кодов, купленных билетов. Пассажиру необходимо выбрать регион и перейти к оформлению билета. Указать дату, станцию отправления и прибытия, поезд, вид билета, оплатить его банковской картой. Полученный штрих-код, билет для проезда, нужно показать контролеру в электричке. Все действующие способы покупки билетов на пригородные поезда, включая мобильное приложение, пригородная билетная касса и терминалы самообслуживания, сохраняются. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Ракитная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 21 75. Негабаритика. Работа рядом.

Снег тихонечко тает. Кто затих, кто живет?

оставались мальчишки. Передал он в эфир: все, прощайте, братишки, уходите.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Остановили смерть.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 21 августа, в регионе ожидается ясная погода без осадков. Ночью 20-22 градуса тепла, в дневные часы до плюс 30. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Небо может смеяться и плакать над парнями, шагнувшими в год. Но идут они в зимнюю слякоть, жаром рук отогрев миномет. Тащат ствол, тащат плиты и мины. Праздник праздником, не до него. В подмороженной жиже мужчинам поддержать бы напор штурмовой. Люто мерзнут, покрытые потом, в мокром снеге, на острых ветрах. Но ведь тащит свои минометы на хребтах через поле Махра. День январский размыт и размазан, и не скажешь, что праздничный он. Но парням через час по приказу штурмовать укрепленный район. Дело в целом как раз для пехоты. Мол, кому еще, если не нам, надрываясь, тащить минометы по разбухшим от грязи полям. В наспех собранном батальоне из всех тех, кто за русский мир встал, в заскорузлые взяв ладони ледяной смертоносный металл, будет небо обиженно шмякать снегом в спину. Такой Новый год. Но идут они в зимнюю слякоть, жаром рук отогрев миномет.

земное. Ты выдохнул молча, сердце твое стучало, как будто чужое. Не дрогнули руки, Господь уберег. И вдруг на лицо, что почует ты мог, закапали с веток березы. Людей благодарные слезы.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
2: Звони 8 800 621 75.
1: Не габаритика. Работа рядом.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Серое небо с нависшими тучами снова готовлю врагу неминучую. Жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику. В этом краю давно нету синоптиков. Вот беда. Сильно знобит, СВД в руках прыгает. Не шевельнуться и рук ног не вытянуть мне. Лишним движением выдать себя нельзя. Право на промах на этот раз у меня нет. Как божий день мне

так жду с утра. Не появляется никак мишень моя. Черт, прости, Господи. Крутит суставы, и все уже затекло, но контролирует мой первый ПСО. Все. Я как пружина, и нужно лишь, чтоб на миг в линзе прицела мелькнул загорелый лик его.

0: нависшими тучами снова готовлю врагу неминучую, жду с утра.
1: Радио Зет.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 21 августа, в регионе ожидается ясная погода без осадков. Ночью 20-22 градуса тепла, в дневные часы до плюс 30. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких. Легкой

0: Радио Z.
1: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
2: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает.

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Уходит день, вливаясь в век.

0: в тихой песне про любовь, в которой шепчет он: живите. И в тихой песне про
1: Радио Z.
2: Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 21 августа, в регионе ожидается ясная погода без осадков. Ночью 20-22 градуса тепла, в дневные часы до плюс 30. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч – крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Майский дождь.

Подошла медсестра к соседу и стоит, растерявшись, плачет

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 20.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 21 августа, в регионе ожидается ясная погода без осадков. Ночью 20-22 градуса тепла, в дневные часы до плюс 30. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Не уйдем.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Сет».

победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Вот и мне довелось отогреться.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется так.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.